0: Я ноц, а попопоху шишина в шужи. Я послухам женску, то се спаня с бужи, се далеко, кримоцо. Kratka abschiska.
1: Zwischer, Kanune, ihr Schrotter, ihr Blisker. Als Nio, ganz weine.